Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла. МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника, шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла.
1: Слушаем наше на МВ Радио.
2: Вместе нам быть суждено, мы опускались на дно, громко кричали.

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Устраивайтесь поудобнее, ловите улыбку и заряжайтесь классными эмоциями. С вами Вика Красовская и свежий выпуск хит-парада «Супербелорусы». Каждую неделю наши артисты доказывают, что умеют делать по-настоящему фирменный и стильный звук. А мы с вами с удовольствием подпеваем этим треком. Сегодня нас ждет невероятный микс из мощных ритмов и красивых мелодий, которые гарантированно поднимут вам настроение. Кто станет триумфатором на этот раз? Давайте решать вместе. Заходите на сайт mvolna.by, выбирайте лучше из лучших и голосуйте. Музыкальный марафон объявляю открытым.
0: Супер белорусы. Удар первый.
1: Ой-ой-ой, зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Кибербелорусы. Удар второй.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение. Когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы. Удар третий.
0: Музыка, которая заставляет двигаться вперед, несмотря ни на что. Наша землячка, яркая и неподражаемая, напоминает нам о главном. Страхи существуют только в нашей голове. Главное – сделать первый шаг. Встречайте мощный трек, который заряжает уверенностью. Наталья Подольская. «Не бояться».

0: вкусы.
1: Жизнь – это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Вернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

0: Белорусы.
1: Ну что, чё смотришь? Смотришь на наш чарт и удивляешься, как круто звучат наши артисты. В хит-параде «Супер Белорусы» время для абсолютного пожара на танцполе. На очереди трек от девушки, которая не боится быть дерзкой, яркой и диктовать свои правила. Ее харизма сносит с ног, а под этот ритм просто невозможно устоять на месте. Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: Прямо сейчас открывайте сайт mvolna.by, голосуйте и меняйте расстановку сил в хит-параде «Супер Белорусы». А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вы соскучились по атмосфере эстетики легендарных нулевых, дорогим тачкам, неоновым огням и настоящему стилю, этот трек создан специально для вас. Исполнитель, саунд-продюсер и автор наших любимых хитов представляет свою сольную работу, которая уже успела наделать шума в чартах. Музыкальный стиль, под который просто невозможно усидеть на месте. Лирик.

0: часы.
1: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика, бабочки.

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: Эти девчонки доказали, им не нужны спонсоры, чтобы покорять вершины чартов. Они сами покупают бренды, сами улетают в Эмираты и сами создают 100-процентные хиты. Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. И, кстати, посмотреть интервью можно на YouTube-канале радиостанции «Минская волна» в рамках программы «Живой звук». Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я

0: Русы.
1: Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: просто хит-парад. Это «Супер белорусы». Летим дальше. Мы на МВ-радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супер белорусы.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм.

0: Пока другие ищут секрет успеха, мы на МВ Радио просто включаем то, что вы действительно любите. Прямо сейчас вас ждет тройной музыкальный залп из треков, которые заряжают бодростью с первых секунд. Ни слова лишнего, только наш фирменный звук и отличный ритм без перерывов. Настраивайте громкость на максимум. Поехали!
1: Супер белорусы. Финальная битва.
0: Цой, Анна Трубецкая, Радио.

0: Белорусы.
1: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса — это их оружие, а ваша любовь — это бесконечный источник энергии. Мы узнали именно тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ Радио.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла.
0: МВ Радио. Минск 97,4.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают водителям и какую находку совершили в Египте.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. Александр Лукашенко отметил, что врачи носят неоценимый вклад в будущее страны и подчеркнул, в Беларуси строятся больницы и внедряются передовые технологии. Президент также особо отметил роль ветеранов отрасли. Глава государства выразил благодарность за самоотверженный труд и пожелал здоровья, счастья и мира. В Беларуси половина машин ездит без техосмотра. На начало лета в стране зарегистрировано около 4,5 миллионов транспортных средств. Действующие разрешения имеют только чуть более 2 миллионов. Диагностика легковушки обойдется от 40 до 65 рублей в зависимости от станции и региона. Само разрешение на допуск к движению стоит примерно 13,5 рублей. На повторную проверку после устранения неисправности следует приехать в течение 20 дней. С собой на диагностику необходимо взять полный пакет документов.
0: К новостям в мире.
1: Япония повысит визовый сбор для иностранных туристов. Соответствующее решение приняли в правительстве островного государства. Стоимость виз увеличится в 5 раз. Это первое повышение с 1978 года. Оно вызвано инфляцией и ослаблением иены. В МИДе считают, что данное решение вряд ли сразу отразится на въездном туризме. Власти страны рассчитывают приблизить визовые сборы к уровню государств «Большой семерки». К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 128-м километре дороги Р-11 Поричан-Несвиж. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Руины храмового комплекса возрастом около 2500 лет обнаружили в Египте. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей страны. Экспедиция раскрыла главный колонный зал с печальниковыми колоннами и нашла каменные блоки с именами фараона Псамтика I. Также обнаружена стела эпохи Аменхотепа II, что говорит о связи этого места с государством еще во времена Нового Царства. Находки подтверждают, что комплекс в разные эпохи служил важным административным и религиозным центром региона. Археологические работы на территории храма продолжаются.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько детей оздоровят этим летом и где нашли картину известного художника.
0: Новости.
1: Беларусь выстроила многоуровневую систему поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в Министерстве экономики. В ведомстве подчеркнули, что система основана на принципах простоты, доступности и адресности. Сегодня в республике создают цифровую платформу для предпринимателей, предлагают льготное финансирование и гранты. Также развивают сеть центров поддержки и бизнес-инкубаторов. Для резидентов свободных и особых экономических зон действует специальный портфель льгот. 235 тысяч детей планируют оздоровить в дневных лагерях Беларуси этим летом. Об этом сообщили в Министерстве образования. Наибольшая загруженность традиционно приходится на первую и вторую смены. Для всех лагерей уже подготовили инструктивно-методическое письмо и специальную циклограмму работы на каждый день. Девиз нынешней оздоровительной кампании – «Лето для страны, лето – это мы». В сезоне задействуют музеи, кинотеатры и исторические места, а все экскурсии включат в путевку.
0: К новостям в мире.
1: Акции протеста продолжаются в Боливии. За 50 дней митинги нарушили транспортное сообщение и поставки продовольствия. Причиной конфликта стало решение властей сократить топливные субсидии для уменьшения бюджетного дефицита. Это привело к росту расходов граждан. К протестам присоединились рабочие и фермеры. Люди требуют отмены жесткой экономии, повышения зарплаты, отставки президента. Жертвами кризиса стали более 10 человек, а экономический ущерб достиг 3 миллиардов долларов. К новостям регионов. Республиканский турнир по торфяному футболу прошел в Пуховичском районе. Мероприятие собрало 27 команд из Беларуси и России. На церемонии открытия присутствовали министр энергетики Денис Мороз и председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Министр подчеркнул, что такие соревнования привлекают внимание к торфу как к национальному достоянию. Глава же региона отметил символичность турнира накануне форума регионов Беларуси и России. Победителем соревнований стала команда Минского тракторного завода. И в завершение выпуска. Украденную картину Пабло Пикассо обнаружили во Франции. Об этом пишет ТАСС. Артефакт изъяли при обыске по делу о запрещенных веществах. Стоимость полотна оценивается в несколько десятков миллионов евро. Кроме картины, оперативники изъяли дизайнерскую одежду, около 20 килограммов психотропов и 7 тысяч евро наличными. Задержанные 6 человек, четверо уже предстали перед судом. По данным следствия, один из злоумышленников работал охранником и выносил ценности из хранилища.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Американки все чаще отказываются от синтетики. И дело вовсе не в моде. Полиэстер делают из нефти и переработанных пластиковых бутылок. Их плавят, продавливают через сито, получают пластиковые нити, затем красят и пропитывают химией. Таким образом, ткань не дышит, создает на коже парниковый эффект. В итоге возникает проблема, которую многие даже не связывают с одеждой. Воспаление, повышенное потоотделение, неприятный запах. Все это потом годами пытаются лечить кремами и процедурами, но, к сожалению, так и не устраняют первопричину.
1: Смотрим.
3: В социальных сетях стремительно набирают популярность видео, где парикмахеры делают стильные укладки и прически попугаям. Яркие пернатые спокойно сидят в кресле, пока мастера аккуратно работают феном и создают забавные образы. Особенно часто с эффектными рыжими эхохолками.
1: Слушаем.
3: И немного музыкальных новостей. Маш Милаш и Жасмин выпустили долгожданный совместный фит «Дольче Вита». Поклонники с нетерпением ждали и в течение месяца ежедневно спрашивали про него исполнительниц. «Дольче Вита» — это современное переосмысление легендарного хита «Жасмин», только уже в свежем обличии. Еще до официального релиза трек начал разлетаться в соцсетях, заняв 4-е место в списке самых популярных звуков.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: на Минской волне.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Открыть для себя свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» — значит лепшее.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем рассказали в МВД и какой футболист удостоен собственной статуи.
0: Новости.
1: Изменения в порядке формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов вводятся в Беларуси. Об этом информирует Национальный банк. Теперь источниками формирования кредитных историй станут и криптобанки. Они обязаны передавать в кредитный регистр данные по всем сделкам и получают право запрашивать отчеты для оценки рисков. Мера вступит в силу в середине июля. Кроме того, с 1 февраля для пресечения мошенничества у пользователей будут уточнять цели получения кредитных отчетов. Милиция Беларуси получила около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Задержаны 6 курьеров-аферистов, у них изъято свыше 80 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 15 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Конго превысило 950. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Жертвами инфекции стали порядка 250 человек. Почти все случаи зафиксированы в провинции Итури, где находится эпицентр вспышки. В больницах находится более 290 пациентов, а 92 человека уже выздоровели. Уровень отслеживания контактов составляет около 70%. Этот показатель значительно ниже уровня, требуемого Всемирной организацией здравоохранения. К новостям регионов. Незаконное производство самогона ликвидировали в Молодечнинском районе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Аппарат выявили в деревне Визовец. Там обнаружили более 5 тонн браги и около 400 литров готового продукта. Кроме того, правоохранители изъяли полимерные емкости общим объемом 420 литров со спиртосодержащей жидкостью домашнего производства. По данному факту назначена экспертиза. И в завершение выпуска. Самую высокую статую Лионеля Месси открыли в Аргентине. Высота объекта составляет 26 метров. Футболист изображен в форме сборной с вытянутой вверх рукой, а между коленями у него находится трофей чемпионата мира. Над скульптурой около года работал местный художник с группой помощников. Напомню, Лионелю Месси 38 лет. Он является 8-кратным обладателем золотого мяча и чемпионом мира 2022 года. На минувшей неделе аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Буевила, и сегодня я хочу узнать, как работает сигнализация.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Охранная сигнализация защищает дом или магазин от взлома. Она сама замечает, когда кто-то пытается проникнуть внутрь здания. После этого отправляет тревожный сигнал на пульт охраны и хозяевам. В состав сигнализации входят датчики. Они следят за открытием дверей, движением или разбитием стекла. Если датчик сработал, сигнал идет в приемный блок. Этот блок передает тревогу диспетчеру и владельцу. Есть еще и устройство управления. С его помощью можно включать и отключать систему, менять настройки. Благодаря такой системе ты можешь не бояться, когда остаешься дома один. Сигнализация сразу предупредит взрослых, если случится что-то неладное. Это делает жизнь спокойнее и безопаснее. Все работает. Работает быстро и надежно.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Охранная сигнализация – это надежный защитник дома, который сам замечает опасность и вызывает помощь. Датчики следят за дверями, окнами и движением, а при тревоге отправляют сигнал хозяевам и охране. С такой системой чувствуешь себя спокойно и безопасно, даже когда ты дома один. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Минская волна. Звук сочного лета.

0: Реклама на Минской волне.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают белорусам и какую вспышку зафиксировали ученые.
0: Новости.
1: В Беларуси не следует создавать слишком крупные животноводческие комплексы. Об этом президент нашей республики заявил во время посещения хозяйства в Уздинском районе. Александр Лукашенко подчеркнул, что для него важнее люди, их психология и бережное отношение к природе. По словам главы государства, экономическая выгода не должна заслонять заботу о работниках и окружающей среде. При этом он признал, что есть риск отстать от западных стран, которые в погоне за прибылью пренебрегают экологией. Белорусы смогут отдыхать 3 дня подряд в июле. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что речь идет о 3, 4 и 5 числах месяца. Такой период получится благодаря празднованию Дня независимости нашей страны. Переносов рабочих дней не будет. Отмечу, что еще раз 3 выходных подряд образуются только в декабре в рамках празднования католического Рождества.
0: К новостям в мире.
1: США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, если Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательных договоренностей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. В течение 60-дневного срока прекращения огня оплата взиматься не будет. Однако, если сделка не будет заключена, то США могут пойти на такой шаг для возмещения расходов за услуги в сфере безопасности. Это касается услуг, которые оказаны странам Ближнего Востока, а также для покрытия прошлых и будущих издержек. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Глава Центрального региона отметил, что медики ежедневно оберегают человеческую жизнь, и их труд требует исключительной преданности и ответственности. По словам руководителя, главным достоянием системы здравоохранения являются знания, опыт и добросовестный труд самих врачей. Алексей Кушнаренко выразил уверенность, что медицинские работники продолжат осваивать новые методы диагностики и внедрять передовые технологии. И в завершение выпуска: вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце. Об этом сообщили российские ученые. События зафиксировали сегодня ночью. Оно стало самым сильным за последние 2,5 недели. Такие вспышки иногда сопровождаются выбросами плазмы и могут вызывать магнитные бури на Земле. Однако сейчас специалисты сообщают о периоде низкой солнечной активности. Геомагнитная обстановка в ближайшее время останется спокойной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Фильм о Майкле Джексоне стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Картина «Майкл», главную роль в которой исполнил племянник певца Джафар Джексон, уже собрала по всему миру больше 911 миллионов долларов и побила рекорд, который почти 8 лет удерживала «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри. Ожидается, что эта цифра будет только расти и скоро преодолеет планку в 1 миллиард долларов. Дэвид Бекхэм стал первым футболистом, получившим звезду на Аллее Славы в Голливуде. На церемонии открытия спортсмен признался, что не ожидал такого признания и назвал момент особенным. Поддержать футболиста пришли супруга Виктория Бекхэм, сыновья Ромео и Круз и дочь Харпер, а также близкий друг семьи, актер Том Круз. За свою футбольную карьеру Бекхэм провел 115 матчей за национальную сборную и забил 17 голов. Третья дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, 21-летняя Захара, решила отказаться от фамилии отца и подала в суд соответствующее заявление. Теперь она стала еще одним ребенком пары, публично дистанцирующимся от Брэда. Известно, что это решение было принято давно, еще в мае, на церемонии вручения диплома бакалавра по психологии выпускницу представили как Захару Марли Джоли, без упоминания Питта.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Лучами жаркого солнца согрето лето на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячие?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 25 до 28 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие нарушения выявили в Минской области и какова значимость Брестской крепости.
0: Новости.
1: Экстренная медицинская помощь гражданам Беларуси и России оказывается бесплатно. Об этом заявил руководитель представительства постоянного комитета СНГ в Минске Анатолий Маркевич. По его словам, сейчас в союзном государстве реализуется 7 программ, в том числе в сфере обороны, космоса и здравоохранения. Например, прорывными достижениями стали технологии протонной терапии и уникальный проект для помощи детям с проблемами позвоночника. Анатолий Маркевич отметил, системная работа по всем направлениям дает ощутимый результат для обеих стран. Ограничения на посещение лесов действуют в более 80 регионах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Так, меры коснулись всех областей республики. В ведомстве напоминают, что пожароопасная обстановка может меняться в течение дня. Во многом влияют на ее усложнение складывающиеся погодные условия. Это жара и отсутствие влаги.
0: Новостям в мире.
1: Переговоры по урегулированию ближневосточного конфликта пройдут сегодня в швейцарском Цюрихе. Стороны представят вице-президент США Джей Ди Венс, а также спикер парламента, министр иностранных дел, представители Центробанка и нефтяной отрасли Ирана. Так планируется обсуждение технических деталей рамочного мирного соглашения. Его подписали на прошлой неделе. Главным препятствием остаются боевые действия в Ливане. Условием Тегерана является прекращение огня в этой зоне. К новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области проверил состояние дорожной инфраструктуры в регионе. В ведомство поступило более 100 обращений от жителей с жалобами на дефекты местных дорог и слабую реакцию служб. Проверка показала, что темпы ремонта не соответствуют техническим нормативам. Кроме того, было выявлено завышение стоимости ремонтных работ и незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 3 миллионов рублей. Часть средств уже возвращена в бюджет, ситуация остается на контроле. И в завершение выпуска. Брестская крепость и Мамаев-Курган могут войти в список ЮНЕСКО. Соответствующее решение приняли власти Беларуси и России. Так страны подадут совместную заявку на внесение в этот список. Эти два мемориала стали символами мужества и стойкости народов двух стран. Такое признание укрепит память о подвиге защитников на международном уровне и сохранит правду для будущих поколений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» – музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем трепетную балладу о громких чувствах.

Мы вскрываем конверт с секретом, который долгие годы был скрыт за громкими битами и клубными ритмами. Речь о песне «Хаш-хаш» от горячих красоток Pussycat Dolls. И я предлагаю обсудить оригинальную альбомную версию 2008 года, ту самую, с которой все начиналось. Интернет взорвался в 2024 году. Солистка Николь Шерзингер выложила в ТикТок видео, где она, будучи в кругу семьи, просто исполняет «Хаш-хаш» на вечеринке. Ролик стал вирусным, собрал более 5 миллионов просмотров только на аккаунте певицы. А вслед за ним ожили и старые фанаты, и новое поколение слушателей. «Хаш-хаш» — это откровенный внутренний разговор с собой. Героиня не кричит, она констатирует факт. Прошла через боль и страх, но пришла к пониманию собственной ценности. Она больше не собирается слушать пустые слова или терпеть унижения. Эта песня для тех, кто наконец-то решил сказать «нет» и закрыл дверь. Давайте разберемся в этой истории, но уже на русском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Сочное музыкальное лето на Минской волне.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 26 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жудино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, когда пройдет общенациональная минута молчания и сколько раз можно выйти замуж.
0: Новости.
1: Беларусь занимает первое место в СНГ по обеспеченности населения медицинскими работниками. Соответствующий отчет представили в Национальном статкомитете. На 10 тысяч человек в нашей стране приходится 56 практикующих врачей и почти 137 средних медработников. Средний возраст врача составляет 42,5 года, а женщин в этой профессии почти 73%. В прошлом году белорусские хирурги выполнили свыше 930 тысяч операций. Также проведено почти 1400 трансплантации органов.
0: К новостям в мире.
1: Япония и США начали масштабное военное учение «Resolute Dragon», об этом сообщает ТАСС. В маневрах задействовано около 9600 военнослужащих. Военные отработают защиту юго-западных японских островов и подготовку к развертыванию противокорабельных комплексов. Также стороны отработают переброску ракетных установок на отдаленные острова. Глава западного командования сил самообороны Японии заявил, что демонстрация оборонных возможностей важна для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Беларусь почтит память погибших в Великой Отечественной войне. Общенациональные минуты молчания завтра в полдень. В эфире телевидения и радио, а также на улицах и площадях прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. Одновременно во всех храмах зазвонят колокола, а транспорт подаст сигнальные гудки. На отдельных участках в это время движение приостановят. К новостям регионов. Выставки на Кургане Славы продолжатся в эти выходные. Гостей будут ждать с 11 до 16 часов. Сегодня свою продукцию представляют Воложенский и Уздинский районы. Посетители могут попробовать блюда с льняным маслом, уху и молочные продукты. Также организованы мастер-классы по производству льна и работам ремесленников. На площадках проходят квесты, игры для детей, концерты, а для фотографий оборудованы специальные фотозоны. И в завершение выпуска. Женщина трижды за 5 месяцев вышла замуж. Случай произошел в Индии. Правоохранители подозревают, что невеста преследовала мошеннические цели. В Индии полигамия запрещена, и юристы допускают, что все браки могут признать недействительными. Сейчас полиция опрашивает родственников и соседей, а сама женщина ситуацию не комментирует.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: can struggle and to me things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Реклама на Минской волне.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 28 градусов тепла.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Медцентра сейчас в Минской области от 27 до 29 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 29.
1: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
0: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем информирует ГАИ и какой эксперимент запустили в России.
1: Новости.
0: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь провел рабочую встречу с управляющим директором Евразийского фонда стабилизации и развития. Стороны обсудили приоритетное направление сотрудничества и проекты для новой стратегии на грядущую пятилетку. Отмечу, наша республика уже успешно реализовала 3 программы с этой организацией. По итогам встречи стороны подтвердили стремление к укреплению партнерских связей. Делегация Беларуси представляет республику на форуме «Дети Содружества» в Таджикистане. Днем для гостей организовали уличный праздник с интеллектуальным квизом и акцией о государственных символах. На творческих площадках участники вырезали вытянанки, мастерили броши с орнаментом и создавали сувениры с изображением золотистой ржи. Завершил программу концерт «Код ДНК белорусов». В нем выступили обладатели специальной премии президента республики.
1: К новостям в мире.
0: Пожар произошел в отеле в Германии. Инцидент зафиксировали в Гамбурге. В результате инцидента в отеле пострадали более 10 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Возгорание началось в подвале здания и могло распространиться на верхние этажи. Пожарные использовали лестницы для эвакуации постояльцев. Из-за задымления люди не могли покинуть здание без посторонней помощи. Для тушения возгорания были задействованы около 160 пожарных. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий. К новостям регионов. 2 ДТП произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует ГАИ. В них один человек погиб и один получил травмы. В частности, в Несвеже молодой водитель не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на забор. С полученными травмами его госпитализировали в реанимацию. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция просит водителей учитывать погодные и дорожные условия, а также свой опыт вождения. И в завершение выпуска. Эксперимент по использованию беспилотной техники на открытых горных работах запустили в России. Сначала машины будут работать с машинистом-испытателем в кабине, а следующий этап станет возможным только после 48 часов безаварийной работы в автоматическом режиме. При этом задействуют технологии искусственного интеллекта, компьютерного зрения и обработки больших данных. Главная цель – проверить возможность применения таких систем в реальной промышленности и подготовить для этого нормативную базу. Испытания будут проводить в течение 3 лет.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы снова расскажем вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: В споре, победит ли ИИ человека, есть два лагеря. Первый – наш подход незаменим, болванчик – не конкурент. Второй – ну, пора искать новую стезю. Лично я никогда бы не доверил нейросети управления тачкой. О, кажется, зря.
0: Автоновость.
2: Белорусы удивили. Команда «Нейродрифт» впервые в мире заставила нейросеть дрифтовать на реальном BMW «восьмеркой». Без пилота в салоне. И сам крутил руль, давил на газ и на тормоз. И, наверное, мне уже пора говорить своей жене, что на права я точно сдавать не пойду. Сначала разработчики смоделировали трассу, обучили нейронку правильно реагировать на заносы, а потом зашили алгоритмы в голову BMW. Напомню, что дрифт — это не для любителей щелкать клювом. Чуть не успел и добро пожаловать в кювет. И, наверное, здесь я, пожалуй, немного пересмотрю свои взгляды. Будущее к нам не подкрадывается. Оно уже здесь. Во многих странах вовсю тестируют беспилотный транспорт. С переменным успехом, конечно, но и Москва не сразу строилась.
0: Личное мнение.
2: Создатели обещают чемпионат на ИИ-дрифте в 2028 году. И если пойдет все широким ходом, то от вакансии водителя освободится очень много людей. Но не надо паники. Безработной прорвы не будет. Мы, люди, всегда найдем, куда перебросить руки и головы. Искусственный интеллект пока что да, костыль. Но нет, не умный ремень безопасности или рычаг. Он поможет нам шагнуть в будущее. И это очень даже неплохо.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И что-то мне подсказывает, что в Беларуси нет искусственного интеллекта. Ведь у нас все натуральное.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Летняя, сочная, малиновая. Мисс

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 19 градусов тепла. Днем от 19 до 25 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 19 градусов тепла. Днем от 19 до 25 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 19 градусов тепла. Днем от 19 до 25 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Шезлонг, Панама, свежий сок. Летние выходные на Минской волне.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 19 градусов тепла. Днем от 19 до 25 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 19 градусов тепла. Днем от 19 до 25 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Набрали.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 19 градусов тепла. Днем от 19 до 25 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 19 градусов тепла. Днем от 19 до 25 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Sexy girl, watch the way you move it. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you move it.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 19 градусов тепла. Днем от 19 до 25 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.